полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

пропасть, громко кричу свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован. Я

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Могилев».

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Ассортимент продовольственных товаров, транспортное и медицинское обслуживание сельчан, грейдирование дорог. Эти и ряд других проблемных вопросов обсудили накануне в деревне Зарестье Могилевского района. На встречу с жителями выехал ряд специалистов Могилевского облсполкома под руководством первого заместителя председателя облсполкома Сергея Савицкого. Председатель Сухаревского сельсовета Могилевского района Александр Зинькевич рассказал, областная комиссия была создана после обращения граждан.
3: Было обращение граждан, после чего была создана областная комиссия. Было собрание проведено комиссии в деревне Зарестье. Вот также здесь присутствовали жители 7 населенных пунктов. Вопросы поднимали граждане в сфере ЖКХ, в сфере торговли, в сфере медицины. Все эти вопросы специалисты области взяли на контроль, и в дальнейшем будем гражданам разъяснять по каждому вопросу отдельно.
1: Местное время.
2: 30 лет Всебелорусскому народному собранию, совершенно уникальному органу народовластия, который есть в Беларуси. Председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская, делегат 7-го Всебелорусского народного собрания, считает, что этот статус – огромная честь и ответственность.
4: Я хочу сказать всем о том, как важно знать и понимать, какой серьезный путь прошла наша страна за эти 30 лет, как много сделано того, чтобы мы сегодня все могли жить и радоваться, творить, работать, создавать семьи и рожать детей. И я хочу вам сказать о том, что для студентов сейчас, конечно, тоже созданы потрясающие условия по сравнению с тем, какие они могли быть тогда, в наше время. Знаете, даже в самых сложных условиях человек способен достигать больших успехов. А в тех условиях, которые сейчас созданы, мы просто обязаны это делать. Поэтому я от всей души желаю школьникам и студентам успешно и хорошо учиться, приходить на свои первые рабочие места, в обязательном порядке становиться профессионалами для того, чтобы творить и созидать будущее нашей любимой Беларуси.
1: Местное время.
2: Могилевскому специализированному дому ребенка Белорусский фонд мира подарил аппарат искусственной вентиляции легких. Закупка медицинского оборудования – одно из направлений меценатства общественной организации. Подарок учреждению передан благодаря крупному благотворительному проекту «Дай 5 добру», который реализуется совместно с торговой сетью «Пятый элемент». Подробности расскажет Елена Бубликова.
5: В Могилевском специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики воспитываются больше 60 детей. На его базе открытые палаты паллиативной помощи. Под патронажем учреждения здесь очень тяжелые дети, которым помогает дышать аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому такому подарку, как ИВЛ, очень рады. Тем более прибор портативный, его можно отдавать в семью. Родители смогут забрать больного ребенка и ухаживать за ним дома. По словам заместителя председателя правления Белорусского фонда мира, председателя собрания акционеров ЗАО «Патио» Андрея Балабина, сегодня многие становятся участниками добрых проектов и добрых акций.
6: Добрые дела объединяют. На самом деле, безусловно, государство делает свою часть, бизнес, платя налоги, делает свою часть, но при этом есть еще такое понятие, как человечность. И когда ты чувствуешь, что народу это необходимо, когда люди действительно говорят тебе спасибо, то есть отдавать гораздо приятнее, чем получать.
5: Многие благотворительные акции – пример успешного взаимодействия государства, общественности и бизнеса. В этой работе активно помогают и неравнодушные белорусы, говорит председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира, делегат ВНС Андрей Никитин.
7: Я бы хотел бы сегодня, конечно, поблагодарить жителей Могилевщины, наших земляков, потому что, безусловно, такие масштабные мероприятия невозможны без участия нас всех, без понимания того, что все хорошее, что есть в стране, это наш труд и, конечно, это наше отношение к общественной жизни.
5: На мероприятии присутствовала и помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец. Она еще раз обратила внимание на слова президента: «Вместе мы сила. Мы вместе растим хлеб и вместе делаем добрые дела. Самоотдача на работе – это тоже миротворчество», отметила Надежда Николаевна. После дома ребенка гости выполнили еще одну важную миссию. Возложили цветы к памятному знаку жертвам геноцида в Казимировском лесу, как напоминание о том, что самое важное – мир.
1: Славгород.
2: Славгород в этом году отмечает 890 лет со дня

0: Председатель Славгородского райсовета депутатов Светлана Езерская.
1: Данный мурал у нас изготовлен при поддержке Могилевской областной ассоциации депутатов местных советов, общественное объединение «Белая Русь», наша районная организация поддержала. И надо сказать спасибо нашему Славгородскому жилкомхозу. Он тоже своих средств, именно не благоустройство, сами поддержали данную инициативу.
0: На Замковой горе в Славгороде, откуда видно, где река Проня впадает в Сож, молодежь реализует очередной масштабный проект гражданской инициативы благоустройства городского парка, отмечает директор Славгородского УКП «Жилкомхоз» Дмитрий Луговцов.
2: Мои родители на дискотеке в этом парке, на танцплощадке в свое время познакомились. Сейчас мы здесь реализуем гражданскую инициативу. Вот такие у нас получаются истории красивые. И от этого, конечно, отрадно здесь делать красоту.
0: Начинается парк у площадки, где обновили памятный знак «Якорь», установили новый лестничный спуск к набережной и разместили информационные стенды об истории речного судоходства. Заканчивается парк южнее церкви Рождества Пресвятой Богородицы, памятника архитектуры 18 века, говорит учитель истории Илья Степанов.
3: Можно уже наблюдать ремонт дорожек, установка нового освещения, малая архитектурная форма. И стоит акцентировать внимание, что изюминкой нашего проекта является аллея со стендами, посвященными нашим знаменитым землякам, которые прославляли нашу Славгородчину не только в рамках нашего государства, но и на мировой арене.
0: Во всем парке пешеходные дорожки сделаны в одной стилистике, установлены осветительные опоры. Это любимое место и для туристов, отметил председатель Славгородского района исполкома Максим Потапенко.
4: Любой уголок Славгородской земли, он сам предполагает к тому, чтобы люди сюда ехали, смотрели и заряжались энергией. И, естественно, имея вот эти все богатства, мы должны их использовать для того, чтобы нашим людям и гостям из других стран показать, насколько прекрасна наша белорусская земля.
5: Мстиславль.
6: В Мстиславле и районе продолжается ремонт улиц и тротуаров. Один из уже завершенных объектов – пешеходные связи возле дома номер 3 по улице Куйбышева. Здесь полностью обновили покрытие и уложили тротуарную плитку, сообщает МСТ Лайфбай. Привели в порядок и тротуар возле дома номер 26 по улице Кирова. Завершены работы и в агрогородке Копачи на улице Школьной. Там восстановили участок с песчано-гравийным покрытием. Сейчас один из основных объектов местного жилкомхоза – улица Кулешова в Мстиславле. Здесь ремонтируют тротуар. Работа на этом не заканчивается. В планах жилкомхоза – текущий ремонт покрытия на улице Александра Невского в Мстиславле. Для ремонта будет использоваться песчано-гравийная смесь. Еще несколько объектов запланированы в населенных пунктах района. В деревне Рожкино на улице Поселковой намерены отремонтировать около 800 метров квадратных покрытия. А в деревне Раздел на улице Полевой планируется устройство песчано-гравийного покрытия на участке площадью около 1200 метров квадратных. В Мстиславле в рабочем плане остается и улица Школьная, где предстоит отремонтировать тротуар.
5: Бобруйский район.
6: Подготовку учреждений образования к новому учебному году обсудили накануне на заседании Бобруйского райисполкома, пишет «Трибуна Працы». В нынешнем году выделено около 2 миллионов рублей на капитальные и текущие ремонты учреждений, а также на укрепление их материально-технической базы. Проводится благоустройство и асфальтирование территорий школ и детских садов, стадионов и спортивных площадок, ремонт фасадов, кровель и помещений. Во всех учреждениях образования подписаны паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Для организации подвоза обучающихся планируется использовать 11 школьных автобусов. Все транспортные средства проходят предрейсовый технический контроль и соответствуют требованиям безопасности. Как было озвучено, большое внимание уделяется безопасным условиям пребывания учащихся. Учреждения оборудованы современными системами пожаротушения, оповещения людей о пожаре автоматической пожарной сигнализацией, противопожарный инвентарь, первичные средства пожаротушения, системы водоснабжения, вентиляции, пожарные краны, электрооборудование поддерживаются в исправном состоянии.
5: Местное время.
6: 27 августа в Могилевской области состоится республиканский правовой прием профсоюзов. Юристы проведут бесплатные консультации для всех желающих по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав. Специалисты продолжают выезжать в районы, чтобы помочь жителям области разобраться в самых разных ситуациях. Споры о зарплате и премиях, незаконное увольнение и дисциплинарное взыскание, оформление контрактов и совместительства, отпуска и больничные. Записаться на прием можно по телефону в Могилеве 62 79 20. Рассказала правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Лариса Клименкова.
7: Мы понимаем, что многие граждане сталкиваются с трудностями в сфере трудового законодательства и защиты своих прав. Мы хотим предоставить доступ к качественной юридической помощи и повысить осведомляемость о правах работников. Мы приглашаем всех, кто нуждается в консультации или поддержке, не упустить эту возможность и прийти на наш прием.
5: Белыничи.
6: В Белыничском гидрологическом заказнике Заозерье прошли республиканские соревнования.

0: соревнования среди водолазов и спасателей-пловцов. На протяжении 4 дней команды областных управлений МЧС и республиканского отряда специального назначения «Зубр» демонстрировали свои знания и умения в проведении спасательных операций. Подробности водных баталий узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
1: Этот ежегодный конкурс профессионального мастерства проводится в двух категориях – лучший спасатель-пловец и лучший водолаз, рассказал начальник водолазно-спасательной службы республиканского отряда специального назначения «Зубр» Олег Степук.
2: Цель соревнований, безусловно, это совершенствование навыков как в деле спасения на воде, так и в водолазном деле. Здесь мы определяем лучшего водолаза органов подразделения по чрезвычайным ситуациям и лучшего пловца-спасателя.
1: Организаторы старались максимально приблизить условия конкурсов к реальности. Спасателям предстояло не просто плавать и нырять, а решать сложные многоэтапные задачи, имитирующие настоящее происшествие на воде.
2: Парни работают и с гидравликой под водой. Парни работают и с ручным инструментом для поиска. Тренируют и перепил древесины, и металла, вскрытие отсеков затонувших плавсредств. То есть, достаточно разнообразный спектр работ. Мы видим под водой, вы, к сожалению, нет.
1: Каждый конкурс состоял из 5 сложнейших дистанций. К примеру, одним из нормативов был водный триатлон. Поделился Владимир из Витебского областного управления МЧС.
3: То есть наша задача быстро с помощью разного водолазного снаряжения спасти условных пострадавших, таких вот манекенов. То есть они находятся на разном удалении от старта. Один ближе, другой дальше. И мы их вот сюда спасаем.
1: Соревнования среди водолазов и спасателей, пловцов – это не только проверка себя, но и обмен опытом с коллегами из разных регионов страны. Именно такие тренировки делают наших спасателей настоящими профессионалами, готовыми прийти на помощь в любой момент.
4: Местное время.
0: На улицах Могилева появились дог-боксы. Специальные урны призваны помочь соблюдать чистоту в зонах выгула собак. А это, в свою очередь, поможет избежать конфликта интересов между владельцами питомцев и другими горожанами. Подробности у Елены Бубликовой.
5: Урна для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак или дог-бокс – это металлическая конструкция, которая состоит из дозатора гигиенических пакетов, которые расположены сверху, и самой урны, куда выбрасывают использованные пакеты. Согласно закону об ответственном обращении с животными, вступившим в силу с января 2025 года, при выгуле питомца следует незамедлительно убирать отходы его жизнедеятельности. Однако некоторые хозяева игнорируют это правило. За отказ убирать за питомцем предусмотрена административная ответственность, напомнила начальник ПТО предприятия «Могилев-Зеленстрой» Екатерина Королева.
6: Решением администрации Октябрьского и Ленинского района были определены места для выгула собак. В данных местах установлены таблички «Места для выгула собак», а также установлены урны. Каждый владелец может подойти к урне, взять в отсеке пакет, собрать отходы жизнедеятельности питомца и выкинуть обратно в урну. На данных территориях мы периодически производим покос, санитарную уборку, а также данные урны убираются 2 раза в неделю.
5: Дизайн урны разработан таким образом, чтобы владельцы собак однозначно идентифицировали эту урну и не перепутали ее с обычным контейнером. В общей сложности в разных районах города планируется разместить 31 такую конструкцию. У многих могилевчан давно укоренилась привычка убирать за своими питомцами, рассказал хозяин собаки Даниил Киселев.
7: Меня зовут Джули, ей 4 года. Я гуляю с ней 3 раза в день и убираю за ней. Мне хочется гулять по чистой улице.
4: Местное время.
0: Торжественное открытие выставки живописи и графики Александра Суворова «Гротеск» состоится в музее Белыницкого Бирули 26 августа в 17:30. В экспозицию вошли работы разных лет. Среди них ранее «Солнечный клоун» «Вежа». Художник сознательно включил их в общий контекст выставки, чтобы показать, гротескное направление – не случайность, а одна из составляющих его творчества. Выставка «Гротеск» продлится по 22 сентября этого года. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
4: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
8: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Воинские контингенты Беларуси и Китая совершенствуют навыки штурмовых действий на совместном тактическом учении «Стремительный орел», пишет Белта. Особое внимание уделяют разведке зданий, занятию укрытий и продвижению вглубь застройки в условиях соприкосновения с условным противником. Также оттачивают навыки по огневой подготовке. Совместные тактические учения проходят в Китае. Инновации законодательства по торговле на селе прокомментировали в март, передает Белта. Для бизнеса предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на капитальное строение. Субъектам торговли и индивидуальным предпринимателям разрешено получать лицензии на продажу алкоголя и табака независимо от наличия стационарного объекта. Крупным сетевым компаниям с долей более 13% даны дополнительные возможности для развития инфраструктуры. В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов, пишет Белта. Постановление вступает в силу с 1 сентября. Для девятиклассников итоговые испытания пройдут с 1 по 10 июня. По белорусскому и русскому изложения, по математике контрольная, по истории устно. У одиннадцатиклассников экзамены пройдут в форме ЦТ. Русский или белорусский будут сдавать 31 мая. Предмет по выбору 27 мая. И в завершение, внимание, дети, с 25 августа по 5 сентября включать фары днем станет обязательным. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф.

Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

рассвет, уже все позже, просыпаешься утром на улице темень, и что-то как-то совсем не хочется вставать. Но тут есть свои плюсы. Нам ничего не мешает встать, сделать все свои пробуждающие дела, собраться, а уж потом наслаждаться рассветом, пока добираетесь до работы. Вот и сегодняшнее утро пусть будет неспешным, гармоничным и вдохновляющим. Ну а фоном радио Могилев скоро послушаем. Five Star Family. В эфире появится Оффенбах. А еще послушаем винтаж. Доброе утро! Сегодня проводим вместе. Ира Александрова, ваша компания. Всем настроение!

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие. Радио Могилев.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: хорошо, если с утра вы не проспали будильник и настроились на свой прекрасный день, вот этот вот провели свой настраивающий, как он называется-то, господи, ритуал. Но, знаете, бывает по-другому, бывает проспали, беготня свою, да, и без вашего внимания остались ваши котятки и собачки. Ну, конечно же, специалисты уверяют, что если кошка по-настоящему испытывает теплые чувства, то ей все равно, что вы опаздываете, она буквально будет вас преследовать. Она всегда будет вас встречать с работы, постоянно ходить с вами, находиться рядышком, что бы вы ни делали. Ну, а если кисло прилегла рядышком, то постарается задеть вас лапкой, хвостиком или прижаться боком. Кошки также стараются лечь спать рядом с хозяином. Вот так вот. Если это все про вас, то вы избранный. Поздравляю вас и доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: День на старте, я не могу не восхититься людьми, которые прямо с порога окунаются в работу. Ну, бывает по-всякому, а еще есть вероятность, что вы слегка опаздываете, пытаясь проехать через Южную. Там случился обрыв троллейбусных линий, троллейбусы по проспекту Димитрова стоят. Так что учитывайте информацию, добираясь до места рабочих. А самое главное, не спешите, успеете.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости, пишет Белта. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Беларусь и КНДР готовятся к подписанию двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщает Белта. По словам Максима Рыженкова, уже готов проект двустороннего соглашения. Также стороны договорились о ближайших контактах по линии МИД и о подписании ряда соглашений, в том числе этого важного соглашения о безвизовых поездках граждан. В Беларуси восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, пишет Белта. 889 пунктов пострадали накануне от непогоды. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на трудных участках. Ситуация остается на контроле Минэнерго. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. Скульптуру «Олеся и Олеся» установят в Костюковиче к 33-му дню белорусской письменности, пишет СББАИ. Автором стал могилевский скульптор Александр Миньков. Высота фигур с постаментом 220 сантиметров, а для материала выбрали современные полимеры. В композиции также есть и книга, как отсылка ко дню письменности. Автор уверен, что она обрастет хорошими приметами. Например, среди студентов потереть книгу перед экзаменом на удачу. А сейчас новость от магазина «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турва-1В, Гагарина, 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +13.

0: На часах 8.02, да, может и нет с утра с головой нырять в работу желания, но мы все люди и понимаем, что нужно время раскачаться, да, давайте доставайте все свои дары огородные, делитесь с коллегами кабачками, яблоками да помидорками, но не забывайте делать громче, отсыпем вам самого лучшего, что только есть на FM-просторах. Далее послушаем Андрея Губина.
1: Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеюсь, но...
0: Затем в эфире появится Клим Ганде. Еще послушаем Зиверт.
2: Но, допустим, на
0: а тем временем Ира Александрова, ваша компания. Всем самого доброго начала дня и утра.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ Банк.
2: Наши хиты.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Радио Могилев.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

общем, за сотни пунктов не забыть. Напоминаю о том, что с завтрашнего дня добавляется еще один пункт. С 25 августа по 5 сентября включительно белорусские водители обязаны двигаться днем с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями, если такие есть на авто. До 3 базовых штрафа, это до 135 рублей. Это не забываем. А еще не забываем и о собственном настроении, которое неплохо было бы тоже включать по щелчку пальцев, но так как не бывает так, поэтому стараемся сами, держим фоном радио Могилев. Всем нам гармоничного утра и отличного начала дня.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: стоп, снято.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Конечно, друзья мои, в нашей жизни очень много нюансов, за которых можно взгрустнуть и поникнуть. И пусть понедельник не будет этой причиной, ну, конечно, трудно поверить, что может по-другому, но если покопаться в плюсах, то наверняка можно откопать парочку, за которую можно быть благодарными Вселенной и все-таки согласиться с тем, что многие бы мечтали просто оказаться на вашем месте. Так что цените все, что имеете, а мы просто будем фоном вашему дивному понедельнику. Радио Могилев с динамиков, Ира Александрова чирикает над ухом, и совсем скоро Иван Шумов с порцией свежих новостей. Давайте с нами.
1: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Воинские контингенты Беларуси и Китая совершенствуют навыки штурмовых действий на совместном тактическом учении «Стремительный орел», пишет Белта. Особое внимание уделяют разведке зданий, занятию укрытий и продвижению вглубь застройки в условиях соприкосновения с условным противником. Также оттачивают навыки по огневой подготовке. Совместные тактические учения проходят в Китае. США заявили о намерении начать финансовую блокаду Ирана, пишет Newsbuy. В качестве первой контрмеры парламент Исламской Республики одобрил законопроект о введении обязательной палаты со всех иностранных судов за проход через Ормузский пролив, что ставит под очередной удар мировую торговлю нефтью. В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов, пишет Белта. Для девятиклассников итоговые испытания пройдут с 1 по 10 июня. По белорусскому и русскому изложение, по математике контрольное, по истории устно. У 11-классников экзамены пройдут в формате ЦТ. Русские или белорусские будут сдавать 31 мая, предмет по выбору 27 мая. В 13 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает Белта со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства. Леса Могилевской области, Могилевский, Костюковический и Хотинский районы также попали под ограничения. Интерактивная карта постоянно актуализируется. Данные также можно получить в райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И в завершение, внимание, дети, с 25 августа по 5 сентября водителям необходимо включать фары днем. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135 рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Рабочий день, если есть хорошая компания, продолжаем трудиться вместе. И огромный привет всем, кто только словил волну радио Могилев. Ну а если мы ваши постоянные спутники, вам за это большая благодарность. Ира Александрова, ваша компания. Еще час. Всем самого доброго начала дня.

0: Белорусско-российский университет проводит подготовку второй специальности с присвоением квалификации переводчик, юрист, менеджер-экономист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель, инженер-программист. Телефон 60 08 30.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка в пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Радио Могилев.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Не забывайте о том, что если вы пришли на работу и уткнулись в рабочий процесс, ваше тело за себя, собственно, за вас никак не раскачается. Да, затекают мышцы, спазмируются от этого, плохое кровообращение, настроение, сон. А от этого вы с каждым днем все ворчливее и злее. Ваши коллеги, конечно, все больше в шоке. Вот и давайте накручивайте движения различными частями тела и без всяких стеснений. Ученые, кстати, полагают, что из-за чувства стеснения все болезни. Человеку нужно выплескивать свои эмоции. Танец — это слезы, смех или творчество. Каждый выражается по-своему, но делать это необходимо, потому как в организме идет постоянное накопление и застой энергии, что сказывается на общем состоянии. Вот и держите Радио Могилев на комфортной громкости. И гоним дальше.
1: Радио Могилев.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Доверяйте только реальным учинкам. Многие обещания этого дня останутся просто обещаниями.
2: Телец.
1: Зорки подарят вам рашучесть и энергию. Вы легко достигнете мету, коли не будете бояться брать инициативу и проявлять смелость.
2: Близняты.
1: Энергия и уверенность помогут преодолеть любые перешкоды.
2: Рак.
1: Стабильность и комфорт створят приемную атмосферу. Зверните увагу на близких. Это умацует ваши отношения.
2: Лео.
1: Вам захочется вызначить и уразить чьё-то уявление. Не перешируйте.
2: Дева.
1: А вы сможете отримать опыт, який опынется не одной чи корыстным вам в будущине.
2: Шали.
1: Гэты день принесе у жыццё некую свежую хвалю подей.
2: Скорпион.
1: Вы можете спокойно вернуться до нескончанной справы и справиться с ей хутко и упэўнена.
2: Стрелец.
1: День складется сприяльно, коли вы не станете принимать важные решения у спешцы.
2: Козярог.
1: Не берите на себе финансовую отказность и наугол шануйте осторожность у грошовых пытаниях.
2: Водолей.
1: У ситуации выбору с двух вариантов знойдется махчимость сумястить и тое, и иншее.
2: Рыбы.
1: Вы сможете освоить умение, навык або прием, до якого будете потом часто звертаться. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Ну что, друзья мои, 9:53 на часах. Пришло время расставаться, да? В вашей компании была Ира Александрова. В полдень встречайте Тину Павлову. Надеюсь, рабочее время пролетит мгновенно. Ну, а вечер будет, конечно же, бесконечным. Пусть все, что бы вы ни делали, приносит сплошное удовольствие. Берегите себя. Всех обняла. Всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Международное сотрудничество, газовая сфера. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Запланирована встреча премьер-министра Беларуси с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В повестке вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере. Беларусь и КНДР готовятся к подписанию двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщает Белта. Уже готов проект двустороннего соглашения. Также стороны договорились о ближайших контактах по линии МИД и о подписании ряда соглашений, в том числе этого важного соглашения о безвизовых поездках граждан. В Японии заявили, что пока не планируют передавать Украине вооружение, пишет СББАЙ. Киев рассчитывает на поставки вооружения из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. Токио уже оказывал Украине поддержку в виде бронежилетов, автомобилей и другого снаряжения от Министерства обороны и сил самообороны. События в нашей стране. В Беларуси восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, пишет Белта. 889 пунктов пострадали накануне от непогоды. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на трудных участках. Ситуация остается на контроле Минэнерго. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. И в завершение. Главной особенностью Дня белорусской письменности станет музей редкой книги на площади более 300 квадратных метров. Об этом рассказал заместитель министра информации Денис Езерский. Праздник пройдет 5 и 6 сентября. В павильоне на центральной площади гости смогут увидеть уникальные экспонаты из Национальной библиотеки, библиотеки главы государства и литературных музеев. Среди них раритеты и личные вещи белорусских классиков. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

Организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси намолотили 8 593 тысячи тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Могилевская область намолотила 1 043 тысячи тонн. В стране убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 94% площадей. Скошена трава вторым укосом 85% от плана. Новая страница в истории дипломатических отношений в Минске накануне заработала посольство Мьянмы в Беларуси, пишет Белта. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, открытие посольства знаменует переход отношений Беларуси и Мьянмы на новый уровень. Беларусь заинтересована также в наращивании туристических потоков, развитии контактов между общественными объединениями и политическими партиями, расширении межкультурных связей, что позволит дополнительно укрепить двусторонние отношения между странами, отметил Максим Рыженков. О происшествиях в Бобруйске задержали серийного гаражного вора, который обокрал сразу несколько гаражей, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Кражи совершил 37-летний бобруйчанин, ранее уже судимый. Мужчина проникал в гаражи, повреждая кровлю, после чего забирал имущество. Общая сумма украденного составила более 2000 рублей. В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело. И в завершение о спорте. Воспитанник Могилевской школы бокса Богдан Шашлыков стал серебряным призером юниорского первенства Европы. Белорусский спортсмен стал вторым в весовой категории до 65 килограммов. На старте турнира Шашлыков победил серба и турка. В четвертьфинале прошел ирландца, а в полуфинале был сильнее украинца. В поединке за золото Богдан уступил англичанину. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный порывистый, температура воздуха днем +18, +23, сейчас в Могилеве +16.

0: что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, ваши мечты – ключ к миру, где все проще и ярче. Представьте себя в центре внимания и не зацикливайтесь на негативе окружающих. Подумайте об этом под ваш трек недели. Артикасти, бриллиант.

Тельцы и звезды подталкивают вас к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вдруг появится поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для тельцов «Another Talk to You».

Близнецы, вы можете быть теми, кем мечтаете, и ошибки – нормальная часть пути. Следующая неделя покажет вашу уникальность и ее притягательность. Любите себя во всем, а ваш трек недели «Мэри Гу» настоящее будет вашим напоминанием.

Ракам на следующей неделе важно отстаивать границы и быть честными с собой. Возможно, пересмотреть ожидания и понять, что вам нужно для счастья. Заботьтесь о себе и слушайте интуицию. Она скажет, когда идти дальше, а когда стоит бороться. Слушаем трек недели для раков Кэти Перри «Band-Aids».

Действительно, звезды советуют вам вспомнить, что в этом огромном мире есть люди, которые вас бесконечно любят. Это ваши близкие и родные. Наполните предстоящие дни светлым чувством, окунитесь в детство, что непременно вдохновит вас на новые достижения. Ну а ваш трек недели «Settles» – светлое чувство.

Девы, энергия, страсть и движение вперед ждут вас на предстоящей неделе. Доверьтесь ритму внутри, он приведет к победам. Вы сильные, смелые и можете зажечь любое пространство. Слушаем трек недели для Дев, DJ Mask, Eminem и Michael Jackson.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы. Неделя, конечно, может добавить в ваши отношения огня, но важно помнить, любовь и понимание – важная составляющая крепких отношений. Оставайтесь искренними и отзывчивыми, и обязательно почувствуйте взаимность. А ваш трек недели – Максим, «Знаешь ли ты».
1: Я

Предстоящая неделя призывает скорпионов остановиться в быстром мире и обратить внимание на моменты, которые вызывают восхищение, ценность и любовь. У вас есть все необходимое для этого. Пусть ваш трек недели станет вашим источником вдохновения. Слушаем Джегори «Steal Your Light».

Стрельцы, предстоящая неделя будет бодрой и активной, добавит движение как в делах, так и в повседневности. Главная рекомендация – не впутываться в лишнее приключение. Планируйте действия заранее и среди суеты помните о своих желаниях. Под ваш трек недели – Gayazov Brothers, Santa Lucia.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: О чем звезды напели, астрахит недели.
1: Козероги, тепло и любовь будет растекаться по вашему телу на предстоящей неделе. Чувства засияют ярче, а сердце откроется для новых приятных моментов и гармонии. Продолжайте верить в силу любви. Она придаст вам сил и вдохновение. А ваш трек недели «Лилая. Наша любовь».

Водолеи, ловите момент. Любое, даже самое крошечное действие станет вашим трамплином к успеху. На этой неделе вас ждет мощный прилив энергии и море открытых дверей. Просто сделайте шаг под ваш трек недели. Эмаэль Энджел, Bad Times.

рыбы. Наслаждайтесь моментом, ловите ритм и помните, ваша энергия и легкость притягивают правильных людей и события. Дерзайте, это ваша неделя. А ваш трек — Holy Flame, Любочка.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским, пишет Белта. Александр Лукашенко назвал направления экономики, в которых видит перспективы сотрудничества. Среди них производство лесной техники, горная разработка, поставки пассажирской техники, лифтостроение, сельское хозяйство и наука. Труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство», который стартует 7 октября в Могилеве. Участники фестиваля посетят мемориальный комплекс «Буйническое поле». Также в рамках фестиваля пройдут конкурс исполнителей молодежной песни, мастер-классы, творческие лаборатории. Завершится фестиваль заключительным гала-концертом на сцене областного фестиваля-ярмарки «Тружеников села Дожинки-2026» в Шклове. Событием в мире. В Латвии признали неспособность государства обеспечить пенсионеров, пишет Ньюсбай. Без прямой помощи родственников жизнь пенсионеров сегодня попросту невозможна. В ведомстве признали, что у государства нет и не будет огромных финансовых ресурсов, необходимых для существенного увеличения выплат. Граждан просят внимательно относиться к своим пожилым родственникам, фактически перекладывая обязанность по их содержанию с госбюджета на плечи обычных семей. О спорте. Главным тренером футбольного клуба «Днепр» назначен Игорь Криушенко, сообщили в пресс-службе клуба. Контракт с 62-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. С июня Игорь Криушенко занимал в клубе «Днепр» пост спортивного директора. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турова-1, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
2: Согласно статистике, очень много людей не любят в понедельники. Но знаете, когда у нас вот лето уже начинает заканчиваться, то тут любой день, понедельник он, или среда, или даже пятница, в общем-то, становится желанным. А я напоминаю, что осталось-то всего два понедельника, включая сегодняшний, и все, дальше уже осень. Поэтому очень хочу пожелать, чтобы сегодняшний день принес только хорошее в вашу жизнь. Тина Павлова с этой минуты у микрофона готова в ближайшие несколько часов делиться настроением и хорошей музыкой.

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: знаете, а я тут задумалась, а почему же, собственно говоря, так происходит, что понедельник вдруг становится каким-то не самым любимым нашим днем, если не сказать хуже, нелюбимым днем? Может быть, причина в том, что окружающие говорят о том, что понедельник просто ненавидят, и мы как будто бы по привычке соглашаемся. Но что мы чувствуем на самом деле? Вот чем, собственно, нам с вами могли не угодить понедельники? Тем, что приходится возвращаться на работу? Но не все же работают постоянно, вот 5 через 2. Есть же наверняка те, кто, например, работают в выходные, а в понедельник у них выходной. Тогда получается, что понедельник очень даже хороший день недели. Или, например, потому что нам нужно заставить себя заниматься тем, чем не хочется, а мы уже себе пообещали. Но, может быть, стоит найти решение проблемы и совершенно не обязательно делать это в понедельник, а сделать это ровно в тот день, когда мы себе пообещали. В общем, если так подумать, поразмыслить и найти какое-то рациональное решение, окажется, что понедельник просто обычный день недели, с которым ничего плохого не связано. Надеюсь, что у вас именно так и происходит. И сегодня просто день как день, вы получаете удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Ну, а если еще пока нет, тогда напомню, совсем скоро обеденный перерыв, когда можно будет наконец-то закинуть в себя полезные калории, сделать небольшой такой перерывчик и воспрянуть духом на вторую половину этого прекрасного понедельника.
1: Радио Могилев.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Радио «Могилев».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

0: Знаете, сегодняшний день достаточно богат на события. Например, сегодня день валяния в стоге сена, а еще день падающей звезды, день жажды, день консервного ножа и международный день странной музыки, а картофельные чипсы и вовсе отмечают свой день рождения. Как видите, поводов много на целый день, так что если вдруг у вас есть еще и свои какие-то, обязательно поделитесь ими в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Наши хиты.

0: так, ни на шаг. В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Сотрудничество с Беларусью для Архангельской области является одним из приоритетных направлений в развитии международных связей. Об этом на встрече у президента Беларуси Александра Лукашенко заявил губернатор этого региона Александр Цибульский, пишет Белта. Планируется подписать соглашение с Национальной академией наук Беларуси. В Архангельской области востребованы белорусские компетенции по переработке торфа, есть хороший спрос на белорусские продукты питания. Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности 5 и 6 сентября. Как рассказала журналистам начальник Главного управления идеологической работы облсполкома Екатерина Музыченко, центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олесь и Олеся» и гала-концерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». Прямая телефонная линия по вопросам содействия безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве в ближайший четверг. С 9 до 12 часов по телефону 418806 на поступившие вопросы ответит заместитель начальника отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Татьяна Осокина. О спорте. Могилевская команда Центра Олимпийского резерва стала серебряным призером Кубка Беларуси по пляжному футболу. Молодечно завершился розыгрыш 17-го Кубка Беларуси. В финале наша команда уступила Витебску со счетом 3-6. Могилевчане, у которых в активе 5 побед в кубковых финалах, уступили в решающем матче второй год подряд. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут «Натурова 1В», «Гагарина 79», «Торговый центр Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. АСВОТ напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: И поздравляю, поздравляю, слушай.
3: Самого доброго и прекрасного дня, понедельника, желаю вам я, Тиню Павлова. Как вы понимаете, прямо сейчас начинается программа «Привет в обед». А это значит, что если вы готовы делиться своим хорошим настроением, делиться своими именинниками, приветами родным и близким, самое время это сделать. Пишите на короткий номер 9940 или в наш студийный вайбер 5686176, код 44. Я с удовольствием озвучу все ваши послания.
2: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: соседей хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Наши хиты.

0: что ж, я готова зачитывать ваши сообщения, и начнем мы с поздравления. 23 августа свой день рождения отметил Александр Беляев. Замечательного друга, лучшего работника бабушкиной крынки, поздравляю друзья и родственники из Кричева и желают вам, Александр, крепкого здоровья, широких возможностей, неисчерпаемых сил и энергии. Ловить каждый счастливый момент и наслаждаться им, и чтобы в жизни вас всегда преследовали успех и удача, а также благополучие, а еще желают только приятных хлопот, всегда смело идти вперед к своей мечте. Ну а мы с удовольствием тоже вас поздравляем с прошедшим днем рождения. Александр, всех благ вам и всего только самого наилучшего пожелаем от души. Дальше Юлия просит передать привет обожаемым коллегам и пожелать всем нам приятного аппетита. Оксана, Марина, Елена Петровна, выше нос. Мы молодцы, так и есть. Вот, слова поддержки, они, знаете, вообще всегда делают чудеса. Уверена, что они будут хорошим продолжением вашего настроения для того, чтобы этот понедельник, вторая его часть, тоже прошли плодотворно. Так, а еще у нас есть привет любимым маме и папе Светлане и Владимиру, которые отпуск проводят на даче. Послезавтра приеду помогать с яблоками, пишет ваш сын Михаил. Да, знаете, я вот тут поддерживаю. С яблоками, мне кажется, в этом году действительно нужно помогать. Как минимум, нужно есть их в каком-то удвоенном, а то или утроенном количестве, потому что само количество этих яблок просто неимоверное какое-то, и это здорово на самом деле. В общем, всем, у кого хороший яблочный урожай, я тоже передаю привет. А тем, у кого нет ни дачи, ни сада, как у меня, например, вам тоже привет и пожелание хорошего настроения. И, конечно, напоминание присоединяться к нашей компании.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

«Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока. Young Money.

0: что ж, друзья, продолжается «Привет в обед», и очень здорово, что вы принимаете в этом самое непосредственное участие. У нас есть привет всем Костюковичам, особенно маме и брату, просит передать Жанна, что мы и делаем с огромным удовольствием. Дальше привет Сереге, Сане, Жеке, пацаны, не отвлекаемся, работы еще много, как могла, так постаралась передать, так сказать, интонации Петровича, который это сообщение прислал. Но знаете, что я вам скажу? Ну вот обеденный перерыв еще, как бы можно немножечко отвлечься, а это даже полезно делать небольшие перерывы для того, чтобы потом с новыми силами работать. Так, еще один привет. Здравствуйте, любимая радио Могилев. Сегодня уже почти осенняя погода, но мы не унываем, а варим яблочное варенье. Компоты уже готовы. В общем, к холодам подготовились. Ждем внуков в гости на последнюю неделю летних каникул. Всем хорошего настроения и теплой погоды желает Людмила. Ох, Людмила, как же вы красиво все это описали. И компоты, и варенье, и внуки. Ну вот, мне кажется, самое большое счастье для бабушек и дедушек. Все в одном предложении. Вам тоже пожелаю и хорошей погоды, и отличного настроения, внуков, отличного завершения летних каникул. Ну а всем, всем нам в целом хорошего дня.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: На часах 13:50, а это значит, что у кого-то обеденный перерыв подходит к своему завершению, а у кого-то программа «Привет в обед». Последнее сообщение на сегодня зачитаю прямо сейчас. «Добрый день, уважаемое радио», пишет наша постоянная слушательница Наталья из Костюковичи. И просит передать привет любимому мужу Ковалеву Валерию Владимировичу и пожелать ему приятного аппетита, а еще передать, что очень вас супруга любит. Что мы и делаем, собственно, вам, Наталья, тоже большой привет. И на этой прекрасной ноте программа «Привет в обед» на сегодня завершается. Я беру небольшой перерыв, а впереди вас ждет еще немного музыки, выпуск новостей и еще больше музыки, поэтому не переключайтесь.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором российского региона, передает Белта. Что касается сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами в торговле понизили планку значительно. Но все в наших силах, сказал белорусский лидер.
2: Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами в торговле понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующие, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, уровня президента России, правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
1: Губернатор Архангельской области России по итогам встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной, передает Белта. Это проекты в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики. Мы обсудили несколько важных и с практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений и вместе пришли к выводу, что у нас существующие взаимоотношения, товарооборот далеки от тех возможностей, которые есть, сказал губернатор. Более 37 тысяч рублей уплатит организация из Могилева за незаконную минимизацию налогов. Могилевская налоговая инспекция разоблачила схему ухода от налогов, при которой оптовая торговая фирма маскировала 2 сотрудников под индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области. Налоговые органы переквалифицировали эти платежи в доход физических лиц и предъявили ликвидируемой компании к уплате подоходовый налог. В итоге инспекция взыскала с фирмы 37 тысяч рублей недоимки, пеней и штрафов. И вся сумма в полном объеме поступит в бюджет. И в завершении, внимание, дети, с 25 августа по 5 сентября водителям необходимо включать фары днем. При движении в светлое время суток на всех транспортах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135 рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +18.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Радио Могилев.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Архангельской области России, передает Белта. «К счастью или несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России», сказал Александр Лукашенко.
1: «Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастают. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть».
0: Проверка вооруженных сил по поручению президента продолжается в одной из артиллерийских бригад. Особое внимание внедрению современного опыта огневого поражения и управления им, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после поручения распоряжения министру обороны, пишет Белта. Во втором полугодии, в соответствии с утвержденным главой государства замыслом проверочных мероприятий, мы их продолжаем, сказал Александр Вольфович. Как родителям школьников взять выходной 1 сентября, рассказали Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что работник может подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы за свой счет, либо с сохранением заработной платы при условиях, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локально-правовым актом организации или нанимателем. Кроме того, сотрудник имеет право использовать часть трудового отпуска, который можно делить на части и использовать одну из них, в том числе один календарный день. И в завершении. Белорусские пятиборцы громко вернулись на мировую арену, пишет Ньюсбай. Планетарный форум в Китае для ребят стал первым после снятия всех ограничений, где они выступают под национальной символикой. Уже в стартовый день первенства белорусские подняли флаг Белоруссии выше всех, а чуть позже завоевали золотые медали в женской эстафете. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Знаете, вот вспоминаю я август прошлых нескольких лет и благодарно выдыхаю. Все-таки должно быть вот такое мягкое погружение в другую пору года. И вот такой конец августа как нельзя лучше нас готовит к предстоящим осенним погодам. Впрочем, что там еще за осень нам предстоит, стоит только гадать, но мы же с вами не экстрасенсы и даже не синоптики, поэтому я советую просто наслаждаться тем, что есть. Ведь в такую не жаркую погоду все гораздо уютнее. И кофе как будто бы вкуснее, и место ваше рабочее как будто бы теплее, и чувства острее. Сегодняшняя задача – не сетовать на прохладу, а принять ее как естественное завершение летнего цикла. Ну а фон для этого мы готовы вам предоставить.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. В среду и в четверг переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха со вторника по четверг ночью плюс 5, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Возможно, вы не догадывались, но оказывается, что половина четвертого, а это вот как раз сейчас, это оптимальное время для легкого дневного перекуса, для борьбы с послеобеденным спадом активности, а также для второй волны продуктивности, а еще для короткой физической разминки после сидения за компьютером. Так что, как видите, практически для всех здесь есть какое-то свое решение. Немножечко проголодались, перекусите какой-нибудь йогурт или фрукт, или орешки, например, прекрасно помогут вам немножечко поднять уровень сахара и дотянуть до ужина без переедания. Если вы засиделись где-нибудь на одном месте за отчетом, за компьютером, короткая 5-минутная прогулочка или легкая зарядка улучшат кровообращение и помогут снова почувствовать себя хорошо. Ну а если, например, вы почувствовали, что после обеда как будто бы уже в понедельник ничего не хочется делать, поверьте, вот прямо сейчас лучшее время для каких-то рутинных дел. Проверить почту, позвонить кому-то, кому давно откладывали, потому что утренний пик концентрации немножечко снижен, зато не за горами тот самый второй пик продуктивности, во время которого можно успеть сделать какое-нибудь одно большое дело. В общем, вам выбирать, но я точно знаю, что если фоном у вас где-то будет играть Радио Могилев, это точно поспособствует лучшей работоспособности.
1: Радио Могилев.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

А на часах, между тем, 15.50, очередной рабочий час подходит к завершению, как и моя смена на сегодня. У меня на сегодня все. Дальше встречайте обаятельного Евгения Шутова, с которым вы проведете этот чудесный летний вечер. Ну, а я, Тина Павлова, говорю всем огромное спасибо за компанию. Будьте здоровы и счастливы.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Архангельской области России поставил задачу восстановить уровень товарооборота с российским регионом, передает Белта. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства обратил внимание на схожесть Архангельской области и Беларуси.
2: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были и в советские времена, и что это было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать.
1: Орденом Дружбы народов награждены председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. Председатель правительства России удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Белоруссией и Россией, а первый вице-премьер за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Более 4300 молодых специалистов прибудут на свои первые рабочие места в Могилевской области. Об этом Белта сообщили в Могилевском облсполкоме. В регионе уже сформировался свой топ-сфер, которые выбирают для себя молодые специалисты. В этом году на первом месте промышленность. Здесь будет трудиться почти 1100 молодых специалистов. На втором месте сельское хозяйство, замыкая тройку сфера здравоохранения. И в завершении. Билынический «Друдь» разгромил Чаускую «Ниву» со счетом 9-0 в матче второй лиги. Хозяева с первой минуты захватили инициативу и не отпускали до финального свистка. 9 мячей в ворота гостей. Сразу после финального свистка состоялась торжественная церемония награждения. Футболистам «Друдь» вручили заслуженные золотые медали чемпионата Могилевской области 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Ну что, друзья, вот уже на часах 16:03, и место у микрофона занимаю я. Зовут меня Евгений Шутов, и всех рад приветствовать на волнах Радио Могилев. И приглашаю вас украсить первый рабочий день и его последние рабочие часы хорошей музыкой. Так что не переключайтесь.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Белорусско-российский университет проводит подготовку второй специальности с присвоением квалификации «переводчик», «юрист», «менеджер-экономист», «специалист по охране труда», «бухгалтер-экономист», «инженер-строитель», «инженер-программист». Телефон 600 08 30.
3: Наши хиты.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: А все-таки ловко погода помогает нам плавно подготовиться к осени. Уже в следующий вторник на календаре появится 1 сентября, и погода за окном нам как будто об этом напоминает. Слушайте, удобно. Еще удобно, что выходные нас радовали солнцем и теплом, а рабочая неделя позволяет немного охладиться. В общем, какая-то очень продуманная погода получается, и раз уж мы уже заговорили про нее, то давайте заодно и узнаем, какая погода нас ожидает завтра.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: конечность. Я вдыхаю в легкие воздух и жду нашей следующей встречи.
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором российского региона, передает Белта. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства обратил внимание также на еще одно перспективное направление для сотрудничества – горнодобывающая промышленность.
3: Второе направление – это горные разработки, известные Алроса, где работают наши карьерные самосвалы, до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы БелАЗа, которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели по работе в Беларуси.
2: 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Территорию для обмена предоставила Беларусь, пишет Ньюсбай. Как сообщается, Республика Беларусь, придерживаясь миролюбивой позиции и выступая в качестве надежной площадки для диалога, реализовала очередную гуманитарную миссию. В Министерстве образования определили, когда и в каком формате будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов, передает Белта. Постановление вступило в силу с 1 сентября. Для девятиклассников итоговые испытания пройдут с 1 по 10 июня. По белорусскому и русскому изложения, по математике контрольная, по истории устно. У 11-классников экзамены пройдут в формате ЦТ. Русский или белорусский будут сдаваться 31 мая. Предмет по выбору 27 мая. Белорусы вошли в пятерку лучших мужской эстафеты на проходящем чемпионате мира в Китае по современному пятиборью 2026 года, сообщает Белта. Как наши спортсмены показали 7-й результат на полосе препятствий и были 9-ми в фехтовании и плавании. Но благодаря 2-му времени в лазеране поднялись на итоговое 5-е место. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
4: А на часах тем временем 17:02, и это значит, многие выдвинулись с работы в сторону дома, с чем я вас и поздравляю.

0: для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку. Погнали! У ТикТоку зараз залетел летний тренд, где все стильно выхваляются от подшинкам под песню про Сочи. Дякуючи шаблону Капкут, достатково просто загрузить свои фото с мора, и отрымливается такое атмосферное видео, что выглядит просто огонь.

У TikTok з'явився вельми милый тренд с гадаванцами. Под радки маловядомой японской песни господары показывают, как яны поступово становятся усе менш. О опошнем кадры и зусім перетвараются у своих гадаванцев. Выглядая гэта настолько потешных, что хочется неоткладно обнять своего четвероногого сябра.

0: Ой, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все, ты знаешь, что делать.
1: Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
2: МТ Банк.

0: 17:27 на часах, и это говорит о том, что многие заехали после работы в магазин, а кто-то составляет список, что ему нужно купить после работы. И вот у меня есть в запасе очень хороший лайфхак на тему списка покупок, а точнее, как запомнить, что нужно купить. И тут помогает визуализация. Но не просто, нужно мысленно разложить по своей квартире продукты, которые вам нужно купить, и не в стандартных для них местах, а, например, там хлеб на холодильнике, молоко на диване, колбасу на окне и так далее. А вот придя в магазин, также мысленно пройдите по своей квартире, и тогда вы вспомните этот ассоциативный ряд и точно не забудете купить то, что вам нужно. Как это работает, до конца не знаю, но применимо это не только со списком покупок, но и с запоминанием имен или любой другой информации, потому что нестандартные линии ассоциаций всегда откладываются в голове лучше, чем обычная фраза «нужно не забыть». Но лайфхак рабочий, так что, друзья, пользуйтесь.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Дома. Да, написать себе напоминание включить фары и потом приклеить это на руль своего авто. Все потому, что с завтрашнего дня стартует акция «Внимание, дети». С 25 августа по 5 сентября водителям необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни при движении в светлое время суток. И в этом деле напоминалка, про которую я вам рассказал, помогает очень хорошо. Поэтому, друзья, с завтрашнего дня не забываем включать фары, но кроме этого также более внимательно двигайтесь во дворах, на пешеходных переходах,

0: Юра, стоп, снято.
1: Наши хиты.
2: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Архангельской области России поставил задачу восстановить уровень товарооборота с российским регионом, передает Белта. Традиционно пользуется спросом в российских регионах пассажирский транспорт белорусского производства, лифтовое оборудование. Здесь также есть потенциал для взаимодействия с Архангельской областью.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление – это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период, там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать.
1: Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом, который президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. В Беларуси восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, пишет Белта. 889 пунктов пострадали накануне от непогоды. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на трудных участках. Ситуация остается на контроле Минэнерго. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. С 25 по 29 августа в спортивном комплексе «Олимпийц» состоится чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике. В соревнованиях примут участие более 150 сильнейших спортсменов со всей страны. А сейчас новости от магазина «Цветариус». Дарите эмоции с магазином «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: А на часах тем временем показалась отметка 18.03, и день получил статус вечера. По этому поводу всем говорю добрый вечер. Я, зовут меня Евгений Шутов, сегодня на волнах Радио Могилев вам обеспечена моя компания. Ну и, конечно, всем, кто завершил свой рабочий день и держит путь домой, я желаю хорошей дороги и приглашаю вас украсить свой путь хорошей музыкой.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: Интересный факт про понедельник я только что узнал. Это то, что понедельник люди не любят готовить. Об этом свидетельствует статистика продаж готовой продукции и количество заказов доставок еды. Но, знаете, это неплохо, потому что есть другая информация, которая говорит, что отдых в понедельник вечером один из самых важных в неделе. Он помогает настроиться на всю неделю. Так что, друзья, не бойтесь позволять себе отдохнуть больше обычного. А если прибегаете к помощи доставки еды или готовой продукции, то хотя бы не ругайте себя за это. Это за собой несет благую цель.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. Welcome to the Hotel California.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Архангельской области России поставил задачу восстановить уровень товарооборота с российским регионом, передает Белта. В числе возможных сфер для развития взаимодействия с российским регионом глава государства обозначил сельское хозяйство и энергетику. Архангельск, Север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством. Происходить необходимое продовольствие, подчеркнул президент.
2: Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме. Они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемые, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых в истории современного Казахстана выборов в однопалатный представительный орган страны Курултай. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. «Неизменно ценю сложившиеся между нами отношения доверия и взаимопонимания. Уверен, стратегическое партнерство Минска и Астаны будет и впредь углубляться на благо наших братских стран», говорится в поздравлении. Внимание, дети! С 25 августа по 5 сентября водителям необходимо включать фары днем. При движении в светлое время суток на всех транспортах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135 рублей. 29 августа Могилев примет 4-й музыкально-интерактивный марафон «Твое зеленое лето». Главная площадка масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилев

0: А сейчас новости от магазина «Цветариус». Дарите эмоции с магазином «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 18. Новости!
1: Ну что, друзья, на часах уже 19.03, около часа остается до наступления заката, да, даже такие факты я отслеживаю. И я надеюсь, что большинство уже дома и отдыхает после первого рабочего дня. В этом деле я вам готов помочь и включить подходящую музыку. Кстати, с кем не слышались, представлюсь, зовут меня Евгений Шутов, и в этот вечер я составляю вам компанию на волнах Радио Могилев.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Интересно устроен человеческий мозг и память. Вот вы знаете, что является одним из сильнейших триггеров для воспоминаний? Оказывается, что запах, он способен очень быстро вызывать воспоминания, и это не просто так. Все дело в том, что обонятельные сигналы тесно связаны с участками мозга, отвечающими за память и эмоциями. Вот интересно только, можно ли это как-то использовать в жизни? Возможно, там, чтобы что-то запомнить, брызгать определенным парфюмом. На теории работать должно, а вот на практике не знаю. Но я и не ученый.
1: Радио Могилев.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: А помните лайфхак, что для поднятия настроения нужно улыбаться? Там даже есть способ с карандашом в зубах. И я вот наконец-то нашел этому объяснение, почему это должно работать. Оказывается, что улыбка дает сигнал в мозг о том, что ситуация безопасна, и он расслабляется. Стресс уходит, настроение улучшается. И вот именно поэтому даже намеренная улыбка иногда действительно улучшает наше настроение. Так что, друзья, улыбайтесь почаще, и тогда ваша жизнь станет чуточку позитивнее, и стресса будет куда меньше.
1: Радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень

0: товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором российского региона, передает Белта. Президент обратил внимание, что благодаря взаимодействию с российской стороной Беларусь осваивает такие новые направления, как, например, самолетостроение. Также президент Беларуси подчеркнул значительное достижение отечественного ВПК, которые стали возможны в том числе за счет содействия российской стороны.
1: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны, сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается, прежде всего, самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти осли. Это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили. Много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту.
0: Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал указ об установлении юбилейной медали 30 годов Всебелорусскому народному сходу. Об этом Белта сообщили пресс-службу президента. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегаты ФНС и те, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. Губернатор Архангельской области России посетил Национальную академию наук Беларуси, передает Белта. По итогам встречи белорусская и российская сторона подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о реализации совместных проектов с российскими коллегами в различных сферах. Как отметил председатель президиума НАН Беларуси, договор послужит фундаментом для роста и развития совместных проектов не только в сфере науки, но и в

0: для ребят стал первым после снятия всех ограничений, где они выступают под национальной символикой. Уже в стартовый день первенства белоруски подняли флаг Беларуси выше всех, а чуть позже завоевали золотые медали в женской эстафете. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16.
1: 20.03 на часах и заметно, как сокращается световой день. Но это и неудивительно, близится осень. Еще одна прекрасная пора года, но пока мы еще на летних вайбах. Хоть и погода уже ближе к осенней, настроение летнее. И будем его улучшать такой же летней музыкой, ведь вы находитесь на волнах. Радио Могилев, а у микрофона с вами Евгений Шутов. Всем говорю привет-привет.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. В среду и в четверг переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха со вторника по четверг ночью +5, +11, днем +18, +23. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.

0: А вы знали, что фраза «все познается в сравнении» очень даже актуальна для человеческого мозга, а точнее для зрения? Человеческий глаз способен различать миллионы оттенков, но воспринимает он эти цвета не как отдельные файлы, а просто сравнивает их с окружающими. То есть, чем больше цветов вокруг, тем легче вам различить оттенок цвета. Так что, если вы говорите, что видите красный цвет, а вам говорят, что это рубиновый, то для того, чтобы вы в этом убедились, вам для сравнения нужно показать другие цвета.
1: Наши хиты.

0: Ну что, друзья, близится 21 час, и мое эфирное время завершается. Напоминаю, что компанию в этот вечер понедельника составлял вам я, зовут меня Евгений Шутов. Ну а сейчас всем желаю хорошего вечернего отдыха, наберитесь побольше сил на всю рабочую неделю. Ну и, конечно, всем говорю уже традиционное пока-пока.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня? Это базовый минимум.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Архангельской области России поставил задачу восстановить уровень товарооборота с российским регионом, передает Белта. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства обратил внимание на схожесть Архангельской области и Беларуси.
1: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории.

0: территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были и в советские времена, и что-то было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать.
1: Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В соглашении определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пересечению и расследованию таможенных правонарушений. В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов, передает Белта. Постановление вступило в силу с 1 сентября. Для девятиклассников итоговые испытания пройдут с 1 по 10 июня. По белорусскому и русскому изложение, по математике контрольное, по истории устно. У одиннадцатиклассников экзамены пройдут в форме ЦТ. Русский или белорусский будут сдавать 31 мая. Предмет по выбору 27 мая. С 25 по 29 августа в спортивном комплексе «Олимпий» состоится чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике. В соревнованиях примут участие более 150 сильнейших спортсменов со всей страны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Зараз лепш меньше казать, да и слухать так само можно у пауха. Мало что люди болбочуть.
3: Телец.
2: У семейных справах могут усплыть старые крылды. Не драматизуйте, просто дайте себе и близким трохи просторы.
3: Близняты.
2: Лепш не жартовать занадто зъедливо. Один незручный комментар, и хтосьці полишить себе ображеным.
3: Рак.
2: Допытливость и коммуникабельность раскрыют перед вами новые махчимости. Не бойтесь делиться своими идеями.
3: Лео.
2: Старайтесь не перетомляться и не потребовать от себя немахчимого.
3: Дева.
2: День может опынуться шумным и стомным, коли не усталевать межи. Минимизуйте контакты, особливо с теми, кто любит попляткарить.
3: Шали.
2: Зорки наполнят день приемными клопотами, радостными встречами и добрыми вестками.
3: Скорпион.
2: Вас могут утянуть у чужую спречку. Лепш отвести убок, этот день не для активного удела у размовах.
3: Стрелец.
2: День сприяльный для клопоту про себе и новокольных, а интуиция допоможет примать правильное решение.
3: Козерог.
2: Терпение и настойливость гуляют ключевую роль, а праца и намагания хутко принесут выники.
3: Водолей.
2: Особливых падений намечается, але некоторые из них будут потребовать строгого контроля.
3: Рыбы.
2: День подрыхтовал вам шмат нечаканностей, каб пополнить запас приемных успоминов. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев —

0: Let's go! Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Лёве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Да.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.